его бой. Бочонки капричи, гуми буй. Алла мама, кольк вольта, дико ног.